0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз ставах ков кого имут ног дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Бас абонемент неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки таваков кого лозим нест. Шумо ба хамаи таваков кого и шахр ба мохлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда таруфаи заруры ро интихоб кунет. Ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдруг... Четкие линии, идеальная гармония форм.

0: отправляй смс на номер 94-777-77.
1: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
0: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
1: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
0: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
1: Чилюяк, чилюяк.

верующими мнозе восстают на мя мнозе, глаголю души моей, несть спасение мое, Бозе Его, Ты же, Господи, заступник мой, еси славу мою, вознося главу мою, гласом им по Господу воззвав, услышь мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в остах, як Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя, воскресни, Господи,

0: Наша реклама. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифагора, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире. Если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
1: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
0: Жесткий диск. Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и воскресенье на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: сонда паппут небасхати сондарпуул небасхати сорлаат атерпааллу аммассивик тассами аама ангалисуссат маанна самминиккуут аммассиуммут апуккумаарпут ангаленарми ингерланерани нанорталик намминер коммунингуссава таамоқулоқталиммик коммуникуиллиуп пармистария малина валрасмуссен атаасмиитариани сулиттаасут аторфалитталлу уллумиккумигит инорфит арфиниллит уллуми нарсармит апилатторлу тикиссаваат ақагу тасиусақ нортлиллу таура ақагуагу аммассивик аллутипаалу тикиттусааллуит аттоқарфиарпут коммуникуиллиу пармистария малина валрасмуссен малина итерлуарсмагина тоқ
1: комон
0: комон тэсэ чимисартмут мэлиликортэрмут киартунгаалеруттортуси аттоқарфигаати агумерисиннаасуг агумериссавгут тэсэ нооттелик намина коммунингуссава таамоқулеқутталиммик иннуттаасуна таатимиситсисаалерпуси нооттелимми нулеқарфиттаанилу исимасуинерусуми катаасимиситсинеру куатаатсиниссаму тунгатиллу писуссааллутик таанна сиуллар миммааққанеқ паасисассаава тас таасиитсинеру пинернера атуқумаартоқ намнерсорлуқортуссуна аама ингертеқинеқармаартоқ таам паасираақарпа
1: тас таасиитсинеруп уна инерния имаангила соорл ависсаарусуппата амерланерусситеқартут таа тас таамааттоқассас тааккуа таасиитсинеруп инернера ингерлатеққиннеқартуссаапут намминерсорнеруллутеқартуссанут таава укиаро инитсисартут наалаккэрсуусуллу эққартуилерпата таакуа тунаатарини ассагамик налилерсуинерминни
0: таннерсеққисарлу исмасуинеруақ уна таасиитсиниссақ иматут паасинагу тас атууттуссатут исмасуинеруллуни персаарутис тикиллуаннааруутсиги тас уллуми нарсармиит ааппилатторлу тикиттуссаарис пилерсаарутинааппатторлуит ақагулу тасиусарнеорталиллу ақагулу аммассивик аллуутипаалу қассинииссуммилу атаатимиитсарниста писаумаарпат
1: тас пиффиинерунаақатай коммун фейсбук иан эрсиппут массаккут таагиннарлуиттаасиннаангилакка кисия иннаттаасин ана атаатимиситтилернерук гиннерани таако аам налинаарутинеқареэрпут массаккуллу аам сулеқатигут таакуа ниттарсаасисертут сулеқатигили саққиммерникууа иппас уаликкит сиаммартернеқарнissaа таан каматтуутиерусуппа
0: таатимиитсарнissaат қано периусеқарлун ингерлаимаарнissaа иммаама атикилаарутсиг
1: тас пингаанертут тусарнаарнерувоқ кисия аам уау нассуяатеқалаартуссаавгут қан иниссисиманерсугут таавалу соорл қан инериартернеқ ингерласиманерсер таавалу сиум сулериарниссатсиннут қан периусеқарниарнерсугут имма тасими налилерсуинеритаакуа уайторқаанақ кисимииллата саққиммиисиннаангиннатти амерланерпаа аама таакуа нунам намминер тунгисун наалаккерсусеқарфим аама тунгаммата пингаарнертут коммунитта ингерланера таан қанит ингерлариасеқарнера нассуяатеқарфигиссаруппут
0: тоса паққутеқарсиннаатиллу оқаллиссиннаатиллу писуссаарпа таатимиитинерми
1: тас коммунал писсууси милаасертат сули нунеқарфиттаанут тикинникуунгиннами таава уагутсиннут паасиассарсиитигалита ангалассаавгут имма авиккусуннеруп тунгавия таан паасиниарлугу сулериаққиннissatсин аама уай сак аторторусиннааниассагит
0: Marina de Sama, a Pacutiguzinho.
2: Disque entrega grátis 779-9999-2891. É só ligar. Localizada na Avenida Francisco Moreira Alves, em Jaborandi. Drogaria Mega Econômica. Saúde, economia e confiança em um só lugar.
3: O Messias, o Santos tem de tudo que preciso. Além do atendimento, eu sei que economizo.
4: Vem você também para o Comercial Santos. Preço, qualidade, variedade, é só aqui no Comercial Santos. Com açougue, padaria, frutas, verduras, gêneros alimentícios, frios, produtos de limpeza e muito mais. Comercial Santos, Praça Dom Pedro II, no centro de Jaborandi. Fones 3683-2301 e 99954-0530. Comercial Santos, o ponto certo da economia.
5: Lanches, salgados, tudo com carinho. Panificadora Alves, o sabor que você merece.
6: Panificadora Alves, desperte seu paladar com nossos produtos frescos e deliciosos. Oferecemos pães, salgados e doces, lanches irresistíveis, coxinha, enroladinho, pastéis, café moído na hora para o sabor irresistível, sucos naturais e refrigerantes. Na Panificadora Alves, tudo é feito com ingredientes selecionados e carinho para você e sua família. Venha tomar seu café da manhã ou fazer o seu... Panificadora Alves, o sabor

0: эгкъартарнеқартарпо кангерлуссуақам матунеқартусса тассаммиттарфикуна миттарфиссуалиорторнере эгкъарсаатигалу матунеқартуссаасса сутаан арлаатигу илқано пилерсаарутеқарпит
1: сэс окео имма сассутсима тумасиарнекаерлуссаарм пеққаарамали таан кангерлуссаарму ууматеқарнера иссоруиссуа таана сулимааннаму аттаппара аама нериутеқартуааннарпунга соорунами кангерлуссууп имматут матуиннарнеқарсиннаангила аамнунақарфитту атор кисиамиттарфитту таамату атор аторнеқарнера анни киллеруиссуарнссаа тааннааликкэрсуиникку таанна аақкиннеқармико кисиа таамааккалуартоқ унела нунақарпиоореерами нунақарпиоюарнссаа таанна аама уаанналеқартакка пингартакка маанииммата канерлуунни писоқарлуарпат массакку инориаасеқ илуарисааналеқ налеқартсара имминуллу пилерсорсиннаанэрмик ингерлатсиффигисиннаасара таанна уаннуттоққисса саатаасарпоқ канерлуунни писоқарлуарпат соо налугарисиннааниссаа таанна уанни таанна пингаарнерпаарфа
0: тас такорлууруминаатсиппат алламут нуунниссат
1: тас мааннаккуугаллартоо таамату такорлуугаақангиланга аа периарфиссартарлуарпунга аллани кисианни инутту налилерсуиссалаангама инуттут соорунам налеқартитакка маани аллани писсарсиарисиннаангисакка маанниитсиллугит нукиссақартиллунгалу маани ниссаранаатсерлуутсигаагиллартар
0: кука нэхэсиутигалугу арлаатигу ааваарусуттут ималуунни ааварниссамин мисилеерусуттут канооқариартарфигерусуппи
1: тэс периарфиссат аторлуаллақунарпут аама аава нэрмик мисилиттагақарсиманани илаатигут эққумаффиссат налорнисарналорнинарсиннаасарми таамааттуми кааматтуутигерусуппара имма аперсуиллунилу мисилиттагақарлуартуниллу илақаллаттаарлуни паисэссарсиориарлуни мисилера яртормисса ааллартиккиарторсиннаас
0: тэсса аам оқаатигиниарнеқартарпоқ соорл аавартунгоор тааккуусармата унгасиссуму писуллутик аатсаат аавартартут соорл аам аллат ила эма синерсииннарлутик канэ туттунниарсиннаасарами таан исумақатигивиу
1: тэс имма канаанерусумми таамату аавартарне эққаанеқартарпоқ тиффартингаатсиарлут нунаму унгасиссума аавартартут кисиамассакку имма уангаам илитсоққуссарипаярпара канерлуун туттунниарнеқ ааварнерту таарусуссиннаасарпара ааварн туттунниарнерми ааварнерусаммат таанна аннертунерусуми эққарсаатигиваллаа ниаерпара кисиан тасса икортарпут уага оқааса атортарпарпулаа тэрориарторнитсинни унгасиссуму карлути икорлути аавариарту таамааттум налуариммаами сумиорпалуссутти тамаккуаама аллаавиусимассап
0: я таамаасиллута тас кука хофман кангерлуссуарнаюгалик ааварнилерсаартилаарпарпут аамалу сулиффеқарфиу таа пиллу аперсулаарлутигу кука хоянаруйссуақ аамал улапиллуарниариси ааварлуарисилу
1: Сақ қойын ауыз сақ, үліс қойын ауыз сақ күйінікіз.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в столице прохладно и дождливо. Днем максимальная температура составит +18 градусов, утром +16.

С напарником, ну и ну, ноги прям ватные, все в дыму, чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что это нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили и Стопняка, приняли, добавили еще раза. Тут нам и Стопняк и открыл глаза на ужасную.

все теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем в день? Ночь. А что мы с вами думаем в ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк? Нахичевань.

недели я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечу столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться.

0: Маяк.
1: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня 7 часов вечера. Воспитание души.
3: Вот как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». В старину книги, как правило, перечитывали. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудио сторис.
1: Копорский чай или Иван-чай – это традиционный русский травяной напиток, который готовят из листьев кипрея узколистного. Свое название он получил по селу Копорье под Санкт-Петербургом, где впервые начали массово собирать и обрабатывать это растение. Технология производства копорского чая была заимствована у китайцев, и русские купцы нередко выдавали его за дорогой импортный продукт. Для этого они подделывали китайские деревянные ящики, смешивали иван-чай с настоящим китайским чаем и прибегали к другим уловкам. Такое положение дел не устраивало англичан, владельцев Ост-Индской компании, которые несли убытки из-за дешевого конкурента. Чтобы подорвать репутацию русского чая, они распространили слухи, будто бы русские производители добавляют в него белую глину. Благодаря давлению на чиновников, экспорт копорского чая из России был запрещен, а сам напиток попал в немилость и внутри страны. В 1815 году вышел указ, который запрещал производство и продажу копорского чая на всей территории Российской империи. За соблюдением запрета следила полиция. Производителей штрафовали, а торговцам временно закрывали магазины. Устав для государственных крестьян 1839 года запрещал не только сбор кипрея для чая, но и его употребление, как в чистом виде, так и в смеси с китайским чаем. В конце XIX века запрет объясняли заботой о здоровье населения. Копорский чай запрещали наравне с некачественным хлебом и мясом больных животных. В советское время иван-чай окончательно утратил свою популярность и стал считаться сорняком. Его выпалывали и уничтожали гербицидами. Интерес к этому напитку возродился лишь недавно. В 2015 году прошли специальные слушания, на которых иван-чай был официально признан национальным напитком России и важной частью повседневного рациона россиян.
0: Аудиосторис.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Уважаемые коллеги, прежде всего в завершении хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании «СКИФ». Это не начало работы вот в таком режиме, в таком качестве, в таком объеме. Это продолжение того, что было сделано и нашими предшественниками еще в советское время, а затем и нами с вами в предыдущие годы. Но это, как здесь правильно было сказано, это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, российской науки, важнейших отраслей производства, экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем «Мегасайенс». И хочу выражать слова благодарности за эту работу, поблагодарить также и членов Совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим, так же, как и продолжим реализацию тех проектов и программ, о которых мы сегодня говорили. И, безусловно, мы это все с коллегами из администрации зафиксируем в соответствующих документах, и они будут положены затем в основу решений на уровне правительства Российской Федерации.
0: СКИФ, то есть Сибирский кольцевой источник фотонов, это мегасайенс-установка и один из самых масштабных в России проектов научно-исследовательской инфраструктуры с источником синхротронного излучения поколения 4+. Комплекс в Наукограде Кольцово под Новосибирском объединит 34 здания общей площадью 86 тысяч квадратных метров. СКИФ позволит заглядывать внутрь вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Бойцы группировки войск «Центр» поразили формирование 3 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад Нацгвардии. Столкновения произошли в 11 районах Донецкой Народной Республики. Подробности о работе «Центра» доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии в районах Новофедоровки, Доброполя, Нововодянова, Петровского, Новогригоровки, Белозерского, Анновки, Матяшева, Рубежного, Артема и Красноподолья. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения восточной группировки войск освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Поражены живая сила и техника механизированной десантно-штурмовой бригад 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Васильковки, Коломеец, Ивановки, Великомихайловки, Днепропетровской области, Рыбальского, Воскресенки, Зоревки, Широкого, Самойловки и Никольского Запорожской области. Противник потерял 315 боевиков, ликвидированы 3 бронемашины и 15 автомобилей. В российском посольстве в Бухаресте заявили, что МИД Румынии пытался выдать куски пенопласта за обломки российских дронов. Дипломатов вызвали в ведомство после того, как румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны, однако доказательств его принадлежности Москве так и не предъявили. Наш посол Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. В ответ румынская сторона решила выслать сотрудника российского посольства и отозвала своего посла из Москвы для консультаций. В российском медиа назвали этот шаг театральным жестом и отказались зеркально отзывать своего дипломата. В посольстве также отметили, что Румыния закупает дорогое западное вооружение за счет налогоплательщиков, оправдывая это мифической угрозой с Востока. В среду жители Москвы и Подмосковья перенесутся в прохладное начало осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июльские температуры уже прошли, но потепление еще будет.
1: Самый холодный день текущего сезона придется на четверг, когда на улице станет как в сентябре. Ну и по нашему прогностическому сценарию, лето обязательно вернется и произойдет это предстоящее воскресенье. Циклон откроет дорогу вглубь страны арктическому воздуху. Если сегодня характерная для средней полосы летняя изотерма плюс 20 градусов будет проходить через северо-запад нашей страны и русский север, то к четвергу лето отступит по западу на 600, а по востоку ИТР на 1800 километров. И линия 20-градусной температуры уже пройдет через Курск, Воронеж, Пензу, Самару, Уфу и Пермь. Это будет настоящая репетиция осени, во власти которой окажется 2/3 территории русской равнины. В Москве сегодня последний по-июльски теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Сейчас на подступах столицы уже начинается дождь, грозовое положение. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве до плюс 19 градусов.

колбасой кувратость, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу, и под душаночкой тусуется душа, легко и просто.

это ржание, все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет, кого по глупости поставит и к стене.

Play. Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой.